0: көңіл ашу парқының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түннәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красивой, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская», Лаишевский район, село Атабаево.
5: Телефон в Казани – 203-96-51.
6: 203-96-51.
4: Звоните.
7: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
8: Тотар радиусы.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarnım. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Арзан бейлер.
8: Паркет плюс.
7: Кинг ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Арзан бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
9: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
10: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8917 87-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Миаулаған мәшігі ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Кузлер диагностика. УЗЭГ, катаракта, глаукома, макулодистрофия. УЗ онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
8: Искари юганты соболуу мүмкін. Талип билен кинешкеш усрала.
9: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму, по твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
10: Книтка ВР. Сегизил бутин гойляйшин кузне шотландра, хэм кисега сук митрган кием житэштэрэ. Илли мэнгнэн ортак бэхэтлэ клиент бэзнэн гурурлык. Ассортимент блян книтка сазак ВР нукта. Рус сайтында Қозындағы Франткам, Иксилдегі кибетлерде тонышаласыз.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Козан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму, по твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарга тилисин ме? Шишилиш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересин, Арск деп язасын, хэм кушымтаны телефоныңа урнаштырасын. Бірнеше минутта профиль ясыйсын, хэм уз бизнесыңны устрасын. Арск, барысы да бір орында. Хазыр ук кушыл.
6: Яшик дэвэк малды плюс.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
9: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.